0: из Radio Memory. Radio
1: Memory. Хуёморья.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».